0: Да будут уши твои внемлюще гласу моления моего.
1: Прежде креста твоего, Господи, поим ученики на гору высокую, преобразился иси пред ними лучею силы озарою их. Отсюду по человеколюбие, мотонуду властью, показать их хотя воскресение светлость. Его же и нас, Боже, в мире сподоби, яко милостив і чоловіколюбець.
2: А ще беззаконія нас зріши, Господі, Господі, хто постоїть, яко у Тебе очищення єсть.
1: Гороя же іногда мрочна і димна, нині же чесно і свято єсть. На ній же нозі Твої стоясті, Господі, привечное, босокровенное таїнство напосредок явленно сотворі. Страшное Твое преображение Петру и Иоанну и Якову, и же таково сияние лицо Твоего нетерпяще, и светлости рис Твоих, ниц на лице земли покрывахуся, и же и ужасом одержим и дивляхуся, видяще Моисея и Илию, глаголюща с Тобою, хотяще я приключи.

0: мудрость.
1: Исходок чтение. Иди, Господь, к Моисею, взиди ко мне на гору и стань там, и дам ти скрижали каменные законы, заповеди я же написал в законе тим. И восстав Моисей Иисус, предстоя ему, взидоша на гору Божию, и старцем рече, безмолвствуйте там, одонде же возвратимся к вам, и се Аарон и Ор с вами, аще кому прилучится суд, да идут к ним. И взиде Моисей на гору, и покри облак гору, и сниде слава Божия на гору Синайскую, и покрию облак шесть дней, и призва Господь Моисея в день седьмый из среды облака. Видение же славы Господни, яко огни поля на версе горы, прямо сынов Израилевых. И вниде Моисей посреди облака, и взиди на гору, и бе тамо на горе 40 дней и 40 нощей. Исхода чтение. Во днех онех глагола Господь к Моисею лицем к лицу, яко аще бы кто возглаголал к своему другу и отсылашеся в полк. Слуга же Иисус, сын Навин, юноша не исхождаше из Кинии. И рече Моисей ко Господу, «Се ты мне глаголиши, изведи люди сия, ты же не явил ми сиего же послиши со мною, ты же мне рекли си, вем тя паче всех и благодаря».

Будет слава моя, и положу тебя в расселине камени, и покрою рукою моею над тобою, донде же мимо иду. И отниму руку мою, и тогда узришь, и задняя моя, лице же мое не явит тися. И утренне вав мои сей, за утро взыди на

0: Ник на землю, поклонися Господеви.
1: Премудрость.
0: Царь с третьих чтение. Во днях онех прииде Илия в Вирсавию, яже есть земля Иудова, и остави отрочища своего тамо, и сам пойде в пустыню путь дне, и прииде, и сед под смерчьем, и успе, и согн виде тамо под садом, и се некий прикоснуся ему, рече ему, восстань, яждь и пий». И возре Илия, и се при возглави его преснок ячменный корчак воды, и воста, и яде, и пит, и обращся успе, и обращся ангел Господин вторице, и коснуся его, и рече ему, восстани, яждь и пий, яко мног от тебе путь, и воста, и яде, и пит, и иде в крепость Яди, то я 40 дней и 40 ночей до

пред Господнем, и се Господь мимо идет, и дух вели, и крепок разорая горы, и сокрушая камени пред Господнем, не в дусе Господь, и по дусе трусь,

Христосе, блаженнейшем митрополите Савве и господине нашем высокопреосвященнейшем архиепископе Иакове и господине высокопреосвященнейшем архиепископе Георгии и господине высокопреосвященнейшем архиепископе Паисии и господине высокопреосвященнейшем архиепископе Григории и господине преосвященнейшем епископе Афанасии и господине преосвященнейшем епископе Павле и господине нашем преосвященнейшем епископе Андрее и господине преосвященнейшем епископе Варсонофии и всей во Христе.

błogosławi dostojanie Twoje. Właśnie Ty mier Twoje miłości, szczedrota mi wozmyślił o chrześcijan prawosławnych i niespasynanej miłości Twoja bogatyja. Молитвами все пречистие Владычцы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, Престатец Вечестных Небесных Сил Бесплотных, честного славного пророка, предтечи Крестителя Иоанна, святых славных всехвальных апостол, и живосвятый Отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова Иоанна Златоустого, Афанасия Кирилла Архиепископа Александрийских, Николая Архиепископа Мелькинского Чудотворца, Михаила и Петра Митрополитов Киевских и всея Руси Чудотворца Петра Алексея Ионы Макария, Филиппа Иова Ермогена Филарета, Иннокентия Макария и Тихона, святых равноапостольных Мефодия Кирилла, учителей славянских, великого князя Владимира, великие княгини Ольги, святых славных и добропобедных мучеников, великого учеников Георгия Победоносца, целителя Пантелеимона, Дмитрия Солунского, Мироточивого, Феодора Тирона и Феодора Стративата, великому ученицу Барбарии Екатерины, преподобному ученику Антония Сопроска, Афанасия Игумена Брестского и архимандрита Григория Перадзе, архидиакона Никифора, священному ученика Максима Горницкого и святых Вилинских ученик Антония Иоанна Евстафия, ученика младенца Гавриила Забудовского, мучеников холмских и подлязских, преподобного мученика Игнатия, священного ученика Сергия, Павла, Льва, Николая, Петра и Василия, мучеников Иоанна и Николая и всех же с ними пострадавших, святых новомучеников и исповедников, священного мучеников Серафима Смоленского, Ануфрия Курского и епископов, архимандрита Серафима Жировинского, Владимира и Ярослава Пресвитеров, преподобного исповедников Серафима Загоровского и Леонтия Тарногродского, священного исповедника Романа Замойского, преподобной исповедницы Параскевы Турковицкой, и всех новомучеников и исповедников, преподобных и богоносный отец наших, Антония Феодосия и прочих чудотворцев Печерских, Иова и Амфилохия чудотворцев Почаевских, Ануфрия Великого, Феодора Острожского, Сергия Радонежского и Серафима Саровского чудотворцев, и святые блаженные они княжны Ольшанские, святых жен мироносих Марфы и Марии, святых

0: chce.
1: Я господине высокопреосвященнейшем архиепископе Григорий, я господине просвященнейшем епископе Афанасий, я господине просвященнейшем епископе Павле, я господине просвященнейшем епископе Андрее, я господине просвященнейшем епископе Варсонофии, я все воре все братстве нашем, я всякой душе христианской скорбящей же и усугубленней, милости Божией помощи требующей, о покровении святой обители и состоянии всего мира, о благосостоянии святых Божьей церквей, о спасении помощи, совшанием и страхом Божиим, труждающихся и служащих детей братьев наших, оставшихся и в отшествии слушающих, о исцелении в немощах лежащих, о успении, о славе, блаженней памяти, о совершении грехов всех прежде отшедших, Отец и братья наших, сдержащие повсюду православных, о исповедании плененных и о братья наших, о службослужащих, и о всех

Jezus, ochranijcie się, wieści się i się ciebie обидели się i всякому граду, i стране от голода, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия, иноплеменников и междоусобные брани. О, еже милостью мы и благоветливому быть и благому, и человеку любимому Богу нашему, отратите всякий гнев на недвижимый, и избавите ны от надлежащего.

наш, молитвами Всепречистые Владычице нашей, Богородицы и Преснодеве Марии, силою честного и животворящего креста, предстательстве честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святого славного пророка Божия Илии, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых отец наших, и вселенских великих учителей и святых,

нашего Николая, архиепископа Мирникинского чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святаго благоверного и равноапостольного, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, и же во святых отец наших, всея Руси чудотворцев, Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа Ермогена, Филарета, Иннокентия, Иова и Тихона, святых славных и добропобедных мучеников, святые великомученицы Варвары, святого великомученика и победоносца.

Преподобномученика Максима Горлицкого, преподобномученика архимандрита Григория Антония Супресского и святых мученик ежевземних Омстей и Подластей, пострадавших, и преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосии и прочих чудотворцев Киево-Печерских, и преподобного и богоносного отца нашего Иова, игумена и чудотворца Почаевского, преподобного и богоносного отца нашего Ануфрия Великого, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игуменов Радонежских и Серафима Саровского чудотворцев, и святые блаженные Юльяни и княжны Ольшанские, святых равноапостольных Марфы, жен мироносец Марфы и Марии, святых и праведных, Богоотец Иакима и Анны, и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешения.

Не терпёще зрети нестерпимое твоего сияние, на землю не сподоху, никак уже зрети могуще, глаз же слышаху свидетельств.

яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

Ojcze Chryste, Boże nasz, błogosławiwy piać chlebów i piać tysiąc nasyciwy, sam błogosławi i chleby się ja, пшеницу, вино и елей, и умножись я во святей обители сей и во всем мире Твоем, и вкушающе от них верный освяти, яко Ты еси богословляя и освящая всяческая, Христе Боже наш, и Тебе славу воссываем со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веку.

Господи, чтося умножишь с тужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, не спасение ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник моей, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услышам я от горе святые своя. А суснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрестнопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующая ми всуе. Зубы грешников сокрушил еси, Господне, спасение, и на людях Твоих благословение Твое. А суснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростию Твоею обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя унзоша во мне и утвердила еси на мне руку Твою, неси исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне, восмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадах и срякохся до конца весь день сетуя хождах, яко лядвия моя наполнишася поругание и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бык и смирихся до зела, как от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя и светочию моею, и то и несть со мною. Друзья мои, искренни мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближний мой отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущие душу мою. Ищущие и злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Адже, яко глух не слышах, яко нем не отверзай уст своих, и бык, яко человек не слышай, и не имы во устях своих обличения. Яко на тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною издвину, яко беззаконие моя возвещу и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишася паче мене, и умножишася ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая благаху мя, за негонях благостынью. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, в земли пустей и непроходней и безводне. Такого святем я вихся Тебе видеть и силу Твою, и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, имени Твоим воздержу руце мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя, а ще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко билеси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мене же пред десница Твоя, ти же всуе искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия, части рисовым будут. Цар же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишася уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в тя, яко былеси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мене же пред десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, в дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот моя да приближися,
привмененных снисходящими в ров бых, яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язви не спящие во гробе их же не помянулись, и к тому идти от руки твоей отреновей не бышо, положишь мне в рове преисподнем в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость твоя, и вся волны твоя навелись и на мя, удалились и знаемых моих от меня, положишь мне мерзость себе, предан бых и не исхождах. Очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе руцы мои, еда мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, еда повесть, кто во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвенней. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отреши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищесть маси в труде от юности моя, вознесжеся, смирихся из немогох, на мне приидоша гневе Твое устрашение Твое возмутиша мя, обидоша мя, яко вода весь день удержаша мя вкупе, удалилися от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, в дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего все беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твое, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желании Твое, обновится як орля юность Твоя, творяй милости не Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееви сыновом Израилевым хотение Своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердилась Господь милость свою на боящихся Его, елико отстоят востоцу от запад удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну яко перстись мы, человек яко трава дни Его, яко цвет сельный, тако отцветет, яко дух пройде в ним, и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготова престол Свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильни крепости, утворящие Слово Его, услышать и глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирилась в землю живот мой, посадил меня в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне сметеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучахся, возде к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров, слышану сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, яко к Тебе взяк душу мою, изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, дух Твой благий наставит мя на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши мя правдою Твоею, изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги мои, и погубиши вся стужающая души моей, яко ас раб Твой есмь,
Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя.

0: Спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Мире всего мира, благостояние святых Божиих, Церкви и соединений всех, Господу помолимся.
3: Посетим храме всеми с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
4: Благословение Отце наше, блаженнейшем митрополите Саве, и о Господине высокопросвященнейшем архиепископе Якове, и о Господине высокопросвященнейшем архиепископе Георгии, и о Господине высокопросвященнейшем архиепископе Паисии, и о Господине высокопросвященнейшем архиепископе Григории, и о Господине просвященнейшем епископе Афанасии, и о Господине просвященнейшем епископе Павле, и о Господине просвященнейшем епископе Андрее, и о Господине просвященнейшем епископе Варсонофии, честнем пресвитерстве во ресе диаконстве, во всем прежде людях, Господу помолимся.
3: О Богохранимей стране нашей, властях и воинстве,

Возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святом Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его вину, помяните чудеса Его, я же сотвори.

0: spasi, pomiłuj i ochrani nas, Boże, Twojej błagodaciu.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянутыми.

Взыди на гору, помолитеся, ибо всегда молящийся в видении лица Его ино, и одеяние Его бело блистаяся, и всему же два с Ним глаголюща, я же беста, Моисей Илья, явшийся во славе глаголоста, же исход Его, Его же хотяше скончать Его в Иерусалиме, пред же Иисуше с Ним, я хотя гоченни с Ним, обувшийся же, видевши славу Его, и оба мужа стояще с Ним, и бысь, егда разлучистася от Него, рече пред коп Иисусу, наставниче, добро есть нам здебыти, сотворим се не три, едину Тебе, едину Моисееву, едину Ильи, не ведая я же глаголаше, се же ему глаголюще бысь облаки осени их, убоявшися же, вшедши в облак, и глаз бы с небе облака глагола, сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте, и когда без глаз бретися Иисус един, и ти его молчаша, и никому же возвестиша в те дни, ни часо же о тех я.

Слава тебе, Боже, на слава тебе, ты на горе законе и на фаворсе виден был еси. Моисеем в образце древре, во свете жены и неприступным божеством.

0: a Ciebie, i rzekł Пинус, охранивый неврежденну, прикоснувшуюся огню Моисею Богосиянную, плоть показал еси Владыко, поющему, слава силе Твоей, Господи.
1: Слава Тебе, Боже, на славу Тебе, огня поля и вещи телесные виден бис, где вещественнику.

0: uczennikom na górze świętej faworsi ogłaszajem im, Chrystus jego że drewle prowozвестихом сущего Бога.
1: Слава тебе, Боже, на славу тебе. Веди слыши язык твоего величества, не может вешать и яко подержай живот и смерти влады. Представен еси на фавор сей горе Моисея и Илью, свидетельствуешь я твое божество.
0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, и же руками невидимыми создав по образу твоему Христе человека, начал образную твою в создании доброту показал еси, не яко в образе, но яко сам сый по существу, Бог был еси и человек.

0: Ni apostoli na favore že Christe udivlšeся, колена преклониша.
1: Слава тебе, Боже, на славу тебе, яко веріє страшное, узреся видение дне, с небесе лупо чувственное, от земли же несравненное, облиста солнце правды мысленное, на горе фавор всех.

останете лениви, и же всегда низу поникши в землю. Души мои, я помыслы, возьмитеся и возвыситеся на высоту божественного восхождения. Притецем к Петру, их заведеевым, и вкупе с онями Фаворскую гору достигнем. Да видим с ними славу Бога нашего. Глаз же услышим Его же свыше слышаша и проповедаша, Отче есть сияние.

0: sława Ciebie, oblistawszy się światom nieprestupnej sławy na favor Sej Gory Apostoli, Христу во пияху, Отец наш и Боже, благословен еси.
1: Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, ныне видена бишь апостолом невидимая.

Слава тебе, ужасоша ся страху, мудивлешеся благолепью Божественного Царства, на горе фаворсти апостоли вопияше, благословение си Господи Боже во веки.

богами пречистыми на гору взиде Фаворскую Христос. На ней же паче солнечный я лучо престарицем, и же закону старейшие и благодати, Бога запоющие, благословите.

от отца свидетельствуемо, яко человеческо твердейше срака, зреть лица твоего блистания не терпяше, твои ученицы на землю не спадаху, со страху вопиюше, священницы благодаря.

0: modlicie.
1: Ja na favore preobrazivšego się Gospoda, ужасни новым светолитием в незапу ученицы освещися друг друга зраху, удивлешися же и к земли преклоншися, тебе, владыце всех, поклонишася.
2: Величай, душа моя, на фаворе преобразившегося Господа, да твое покажешь явление изреченное второе снитие, яко

Привлек еси любовью мя спаси и применил еси божественным твоим желанием, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся твоя пища сподоби, да обоя играя величаю блаже величия твоя.

в явлением свете Твоем дне сновоборсей, свет видехом Отца, свет и Духа Светом наставляющего Святого.

сестрях, прежде честного креста Твоего и страдания, по ими же прорассудил еси ее священных ученик, на Фаворскую владыку восседа еси гору, показать и восходи всем славу Твою, и же и видевши Тя прообразившася, и паче солнце просиявша, ниц и паче силе Твою дивишася взывающе, Ты безрядне светишь и ресте, и сияние отчее, аще и волею плоть явился, и си неизменне.

Молимся о Господине нашем, блаженнейшем митрополите Саве, и о Господине высокопреосвященнейшем архиепископе Иакове, и о Господине высокопреосвященнейшем архиепископе Георгии, и о Господине высокопреосвященнейшем архиепископе Паисии, и о Господине, высокопреосвященнейшем архиепископе Григории, и о Господине, преосвященнейшем епископе Афанасии, и о Господине, преосвященнейшем епископе Павле, и о Господине, преосвященнейшем епископе Андрее, и о Господине, преосвященнейшем епископе Варсонофии,

Во святем и всеческом храме всем, труждающихся поющих и предстоящих людях, ожидающих.

возвратитесь изволивый пред святыми своими ученики и апостолы. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своя Матери, святых славных и всех вольных апостол, и живо святого отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, святых жен мироносец Марфы и Марии, святых мучеников земли Холмские и Подлярские, священному мученика Максима Горлицкого, святых праведных Боготец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ, и чего

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистия Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, прийди, вселися в ней, очисти над всякие скверны, и спаси, блаже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесех, да святится имя Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, коже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, дверь отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости ми грехи, я же сотвори в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа благоугожду при святому имени Твоему во вся дни живота моего, и попиру борющая мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отчее, Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего никогда же отлучайся имени раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящем я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики. Дажды, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен еси с обезначален Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся еликати согреших, днес яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота. Вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииде ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой о лукавстве мира сего подвижеся, или развращение помыслих, или обядохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавою помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба
2: бесчисленные согрешения, или о молитве нерадих, или иноч то судеях лукавое, не помню, табо вся и больше сих судеях. Помилуй мя Творче мой, Владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, отпусти и прости мя, як облахи человеколюбец, да с миром лягу усну и почию, блудный, грешный, окаянный аз, и поклонюся и воспою, и прославлю пречесное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный цару, щедрый человеколюбче Господи, яко ленящася мене на Твое угождение и ничтоже благосотворша, привели си на конец мимошедшего дня сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, востави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешений, и отыми от меня весь помысл лукавый видимого сего жития. Прости мое согрешение едине безгрешне, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественною Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавить имя от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеш во славе. И неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помыс раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирна хранителя и наставника души и телу моему, да избавить ми от враг моих, да восстав содра моего принесу Ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися и уныне бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и прими си умолящуюся за ны, вем бо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением и всех святых Твоих ради, убогою душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших водни сем, словом, делом и помышлением, яко благий человеколюбец прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли покрывающе и соблюдающе ми от всякого зла, яко Ты си хранитель душами телесем нашими Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренье пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлю, что обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословение си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрече лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь души моей, я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничто же благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, укрепи в сердце моем росу благодати Твоей, я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл и исповедание грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любити Тя от всей души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрий ме от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословение си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечей Крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя из смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть Ему, дашь им мне обрещение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести во отжива. Ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть обулкися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаяний, всади в сердце мое творите Твоя повеление и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твоя. На Тя, Бо Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречистей Божией Матери, аз окаянный припада, я молюся, веси Царице, яку без пристани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя и по часи паки таежде творю? Ведуще сия Владычице моя Госпоже Богородице молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да подаси ми. Веси бо Владычице моя Богородице, як отнют имам в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вим, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабых аз от селе пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави меня на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина чистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости и лика согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якуда достойно мя покажеши благости и милости Всесвятые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас без свободи дозовем Ти, радуйся, невесто не невестная. Преславная Преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородице Дево, не презри меня грешного, требующа Твоя помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыко человеколюбче, неужели мне одрися и гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила и святого ангела-хранителя моего. Вем, убо Господи, яко недостоин есть человеколюбия Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеше ничтоже велие, и аще чистого помилуеше ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, осем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоя не из глаголаний благости и милосердию, яко же хощеше устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моя, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави ми от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно во своим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину росшую нам Бога воплощенна и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врези Его, и да бежат от лица Его, ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут бесь от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселих глаголющих. Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силой на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О причестный и животворящий кресте Господень, помогай ми со святой Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Огради мя, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста и сохрани мя от всякого зла. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благий человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущия посети исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставление даруй, заповедавших нам недостойным молитися о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же присещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наши плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычице нашей Богородице Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу вся моя грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и нощи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вин на себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каятися, точью, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшая же согрешения моя милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих я же изглаголах пред Тобою, яко благий человеколюбец. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь. Достойно есть, яко воистину блажити Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословорощую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистия Твоєї Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.